Долбали, нам мешали сдаваться, было страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. Она была это точно делать.

Когда у них есть били эти ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться в службу. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный сендер. Не только имя.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина, да? Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус. У нас есть
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 11.
5: 11
1: июня.
4: Июня.
6: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Радио Анонимус. Слушайте, иди нахуй.
1: Isn't that convenient?

Isn't that convenient? Big puppy. Isn't that convenient?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 11.
1: 11. Июня.
4: Июня.
5: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
6: В Москве 6 часов утра.
5: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно. Работай.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: That's
0: the various...

Fehler. Expect.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле

Молодое радио Анон ФМ.

Ui – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ui. Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 11-е.
2: 11-е июня.
3: Июня.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 11 июня.
2: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: к борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы!
1: Советского Союза! Советского Союза!

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг. 11.
3: 11
0: июня.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: 11 июня.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
1: 11.
3: 11 июня.
4: Июня.
5: Передаем сигнал!

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

Ура, шамальцах, мальцах, апульзух, адгам, апшау, нисма, азбач, тарватау.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 11 июня.
0: Июня.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: 11.
2: 11.
1: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 11.
1: 11.
2: Июня.
0: Июня.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: 11
2: июня.
0: Июня.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Добрый вечер, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители Шмальца, КГ и Кика. Сегодня у нас четверг. И они в Блянск мы отрываемся за все пропущенное они в Блянске из-за моей блянской работы. Вот. Так совпало, что у меня отпуск, и сейчас праздничные дни, сегодня

завтра, поэтому сегодня-завтра у нас аниме блядски. Лучше это эндинг. Короче, Чендлер выдался эфир. Вот, я от этого ты проиграл, и у нас опять чатик отвалился. Я тут вспомнил про зоотроп, я тут вспомнил про машину снов, и дают ссылочку на Dream Machine и на Ютуб. Не знаю, что там, а... Вот, но, анончики, я вам принес благую весть, а именно второй сезон Дан-да-дана. Да, теперь вы будете его сосать сисечки старух и воровать хуйцы у школьников. У меня завелся только шмальц. Перепроверь кик. И я сейчас перезапускаю Гудгей. Я первый еще не посмотрел, а надо было с нами смотреть анончик. Вот. Если коротко, то мальчик-сычик встретился с девочкой. Как любит зубрки, говорит, вкрашился в нее. Пошел на спор, выясняли, существуют ли призраки или пришельцы. Оказалось, что и те, и другие существуют. Вот. Бабка своровала хуец у пацаненка. Девочку забрали инопланетяне. И мы вот как раз разбираемся с последствиями данного происшествия. При этом, блядь, сука, пидоры, вот это уже второй тайтл, где заканчивается на самом интересном месте. Вот первый раз это было, второй или третий сезон этого, «Легенда Героя Галактики». Вот. А насчет этого... Вот как раз здесь, вот, в середине, блядь, арки заканчиваются, вместо того, чтобы серию кинуть, снять, сделать, то есть не 12, а 13, 14, хули, блядь. Эти пидоры эту серию кинули вот посередине сюжета. Решили, хули, блядь, через полгода сделаем новый сезон. Вот. И как раз мы туда засунем. Сука, пидор, мрази! Зла на них не хватает. И даже, блядь, не написали, извините, там вторая часть, там, смотрите, через полгода. Вот.

0: приятного всем просмотра.
1: Тоже все-таки на первую часть уж больно много отзывов. Почему подождать, пока хайп и комментарии устоятся? Ну, анончики, вот как раз первую часть надо было с нами смотреть. Я не помню, в марте, что ли, показывал, или в мае. И, честно, я не помню. Ну, относительно недавно в этом году было, вот. ГГ потек, держу в курсе, ну, не знаю, я его перезагрузил.

не решили так заплачено за 12 серий. Ну а хули, блядь, это на самом интересном месте прерывать. При этом увидимся скоро, Space Cowboy. Не написали. Просто, блядь, как будто завтра должна быть 13 серий, а нихуя, да, вышло через полгода.

0: при этом это же не мапа, которая рисует, пока деньги дает Netflix. Кстати, вот как раз Дархидора вот закончилась, завтра будем ее смотреть. Вот там реально видно, что заплачено за 11 серий.
1: オオカミの群れはリーダーを叩けばチリジリになるって聞いたことあるけど。
0: Все, девочка, ты попала в дотатеры. Еще не начали, а ГГ уже подсек детянку.
1: Ебай, атомага, бутто!

0: 倒れてきたぞ。早く出ろ。
1: 潰される。
2: 何かよくわかんないけど今のうちに。

Ah!

0: 頑張れ俺、頑張れ。
1: オーカル、ママ、酔ってやめろ。頼むから

Нам написали. Лишь бы к концу сюжет не приплелся One Piece в одно целое. А мы что, One Piece смотрели? Ноночка, не знаю насчет тебя, но я One Piece смотрел и недавно увидел этот... мне чертов YouTube, я не занимаюсь его чисткой, мне он подсунул его алгоритмы шортс по куску арка, где там Санджи пытались сосватать с дочкой большой мамочки. Вот. Конечно, блядь, женские персонажи в аниме стали пиздец, как жопастые, сисястые. Ну, а вообще, ну, реально там, больше, конечно, вот, не знаю, загугли это... Тед и... Блядь, забыл аниме, как называется. Как раз... Блин. Дэд и что-то там еще. То есть там одного героя зовут Дэд, а вторую это... Что-то там. Вроде Дэд и Хэппи или что-то... Или как-то так. А не, Дэд and Unluck. Вот, вспомнил, потому что вспомнил, это русская там смерть неудача. И типа вот как раз его мангака, он один из этих, из помощников мангаки One Piece. Вот, ну, чтобы ты понял, какая рисовка, а не из аниме One Piece.

Хотя, кстати, вот этот мова мне напоминает эту по рисовке эту Бонни из куска.

При этом, Анончики, вам хочу еще закинуть одну мысль. Сейчас в куске, наверное, уже 1200 глав и 1000 с хуем серий. Вот. А манга идет с какого? 97-98, то есть она старше Наруто. Однозначно, потому что Санджи его должно вот этот огненная нога. Санджи его должно было звать Наруто, а когда мангаку узнал, что там выходит одноименный манга, он решил. Наруто, он решил это. Ну да, хер переименуюсь. Чтобы это. И он пора показался. Вот. Наруто закончился. Сейчас этот дует. Студия и этот Шушенджаб труп Лицебарута. Потом закончился Блич, закончилась Кентама. А кусок как был, так и есть. При этом по сюжету там где-то уже 70% пройдено путь.

0: нам написать, да только не срисовывай точь-в-точь, да, не буду, не, анончик. Копировать рисовку стиля в японской, в Японии не запрещается. При этом те, кто рисуют стили одинаково, это вот однозначно они просто были помощниками у мангаки. Просто очень долго рисовали его стили, и, блядь, им тяжело отойти развить свой.
1: Умайва!
2: ジジ、出かけて。なんか知んないけど正気に戻った。桃、オカル。すいません、弟子さん。っていうかこいつ何？こいつのおかげで正気に。てけ、キモ。そいつの目を見るんじゃねえ。そいつは邪視だ。奴の邪眼は人を狂わせ、自殺させる。自殺って、それあのミミズの電波と同じじゃん。
3: 邪視の呪いとミミズの自殺念波が相殺しやってやがる。よくわかんないけど、ミミズが動き止めてる。オカル、やっちゃって。やれやれ、本気出すぜ。おっしゃー、首落とした。てか、どこまで飛んでった。
4: お前のせいじゃなかったのか！うちの親がああなったのは！

Нам написали, это с глаз взяли ебалку китайских автомобилей. Ну, Анунчик, современные китайские автомобили делаются в это, блядь, господи. В дизайнерских бюро США, Канады и этой вашей прогнившей Европы. Ну, нет, у него ебал, типично ебало из вот этих мемасных старых японских рукописей.

Жалко пацаненка Беноса. Ты родился его без... За то, что Альбинос решили запереть. Во славу Дерзула.

度でいいからみんなと一緒に遊びたかった。

0: 中だぞ。
1: そこ目の前お化けがいる。
0: そんなのいるわけないだろ
2: う。То есть пацанчика прибили еще до наступления эпохи Эда. На написание. Ну, я уже говорил, что в Африке считают альбиносы приносят удачу, поэтому ходят на части тела альбиносов. Блин, у меня это... Блин, забыл, как это сейчас называется, новая работа от создателей, это... Братьев Вентура. Там как раз в одной серии... ну, короче, там про капитана-неудачника, который воле судьбы поставили работать на лайнер, лайнер, который является прикрытием для операции местного доктора Зло из Бондианы. Как раз там очень много отсылок на Бондиану. Вот там как раз заманили всех этих... бесплатный круиз специально для альбиносов-негров. И их специально там убивали ради их рук. Для этих... Для всяких поевших миллионеров. Я решил повеселиться всеми, но был нюанс.

邪主を信用しちゃならねえよ。

0: やっと手に入れたでのこの体、人間は皆殺しじゃ。
1: ジジ、あんたそれ女子の力？
2: おい構えろ、やられるぞ。
1: ジジ

0: てめえももちゃん殴ったな。許さねえぜ。
1: Так, это что, прогрев-то переносы начемпионата мира по футболу в Японию? Аминь, тех, кто был обижен.

0: けた。喜べ。はじめに死ぬのは貴様じゃ。
1: Написали. Диди, Джиджи, и восстал Поливанов из могил. Радиоактивный хиппи-бёрн. Надо просто спускаться на более нижние уровни.
2: Итта хаздазу, темэ ва юрусанэ тэйо.

А-а-а!

待ってておかれ、今助けるから。

переподключились. И похоже, все у нас лагнуло, отъебнуло. И было по жопе все. И мы 7 минут были без кефира. И, в общем, чатик опять отъехал, кукарекал. Я так понимаю, что змей черт больше не проблема. Это место, Гера может спокойно уебывать, но они разосрались. Нет, сначала нужно выбить с глаза из футболиста. Ну, а третий-то что? А третий лучше вот читать по-японски. Подписывай Гачимучик, источник вдохновения!

0: Нам написали: поясните, который первый глаз, следующий ступень развития альбиносого мальчика, который сидел с футболистом просто потому, что он сочувствовал. Ну, да. Он был сначала призраком, а вот теперь стал этим нечистым духом, с глаза эволюционировал. Ну, как в этом, господи. В Бличе, когда лучше теряют привязанность, их не забирать шинигами, они же в этих пустых эволюционируют. А пустые варанкаров, а там варанкары, там флэкомунда в этих подсосов Айзена.
1: ドラミ水ぶち殺したな。もうしょうはしょう、このクソだらの場所で一緒やだー。誰か助けて。やっぱりターボババアの声だ。いや、綾瀬さんと一緒じゃなかったの。ちょっと待ってて、今助けるから早くしろ。
2: あったあった。惜しいんだよ、クソだな。さっさと出せ、ドロマ。
1: せかすなよ、これ転んだら終わりだから。
2: どんくせメガネだな。
3: 君が火をつけたの？
4: え？それはそうなんだけど、そんなことより鬼頭家とかいう連中がここで人殺ししてたんだって。
3: この家は炎上寺さん家だよね。何か恨みでもあったの？
4: はあ？ちょっと待って、話になんないんだけど。
3: 詳しい話は署で聞くから、とりあえず車乗って。ご両親は今家にいる？
4: やばい、早くしないと日が落ちちゃう。消防士さん、家もういいから、地面にもっと水かけて。地面にいっぱい水かけて。
3: 君、やりなさい。
4: 家いいから。
3: 静かにして。
4: 離して。消防士さん、お願い。
3: 早く乗りなさい。
4: お願い、地面に水かけて。
3: 強くなってる。
5: お願いだ、落ち着いて。
6: 揺れが収まるまで動かないで。

夜の神楽、お前は夜の神楽。

許さん。

水は口からケツまで管になってる。よっしゃ、行くぜ。放水開始。

Тень!

Нам написали. Все эти ситуации мне больше всего жалко СМИ червя. Надо было на точке написать червя пидора. Жил себе сотни лет, жрал детей, а тут такое пиздец. Сначала поел хрусячих старух, потом стошнило, потом иначе сделали что-то сооружение. Вот, кстати, что там засунули, жопу или рот? В источник. Все в кучу. Нахуй инопланетяне. Да. Вот. Чем интересен. А вы знали, что Кэп это на самом деле инопланетяне?

0: よしさん、これは
1: 嘘。嫌だ嫌だよ、そんなの。
2: Ну, кстати, одночек, у нас же, по сути, это серия про эти источники. Можно считать за пляжный фестиваль в некоторых аниме.
3: Скицита! Соно нэйяки магма ни ирете!
0: Оясиша! どうするつもりでぃすか？
3: こん中入る！
0: ダメでぃす！危ないでぃす！そんなことしたら綾瀬さんまで！
3: 綾瀬さんまでってなんだよ！助けるって約束したの！オカルはうちを待って！

0: 綾瀬さん、信じてました、助けてくれるって。
1: あちぃー、クソだらだ助けるのが遅いんだ。ボケー使えね
2: ー。タボババ忘れてた。
0: タボババを助けに行かなかったら今頃死んでたかもしれません。
2: え？
0: 部屋の周囲がモンゴリアンデスワームの粘液で守られてて、マグマの侵入を抑えてくれたんですよ。そうだ、ジジさんはまさかマグマの中に。
3: 大丈夫、どうやってかわからないけど自力で出てきて今は外にいるよ。
0: そうだったんですか。すいません、自分がジジさんどうにかするって言ったのに何もできなくて。
4: で、うわ
0: っ！ああ！すみません、わざとじゃないんです。すぐに離れま…
3: 私の方こそごめん、助けるって言ったのに、何もできなかった。生きててよかった。よか
5: った。ну как человек должен был сводить от фермера конец. Сам-то чутьё. Фейерверк есть, есть. Тётка была-была. Чё тебе ещё надо, собака?
6: Тачи, чик-чи-та, чик-чи-та, юнанайка! Чи, чик-чи-та, чи-чи, чик-чи-та, чи-чи, чик-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи-чи-та, чи

Чё, долбоёб, сука? Какой же ты?

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалей.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 12-е.
4: 12 июня.
0: Июня.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.